0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр.
0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ты крути, крути, гуся, с «Макслайном» ты крути, крути, гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 775-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр FM.
3: Legendary hits.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Макслайном.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Это классика жанра.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр FM.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: еще пока нет. И сегодня многие с этим периодом в своей жизни уже попрощаются. В Беларуси пройдут выпускные вечера, причем в столице. Это все будет по-особенному. Многие слышали, например, у заводского района, для заводского района устроится такой единый выпускной в Чижовка-арене. Кто-то будет во дворце спорта, кто-то в футбольном манеже. В общем, масштабно отгремят выпускные. Кстати, продажа алкоголя сегодня отменена. Так что, в общем-то, надо было раньше заботиться, если сегодня какой-то важный повод. А вообще, человека, который ведет здоровый образ жизни, это никак не касается. Ну, сегодня, как минимум, будет еще и тема с коллегами поболтать. Кто-то вспомнит свой выпускной вечер, да, расскажет, поделится историей, которую стыдно рассказывать детям. В любом случае, были прекрасные моменты у многих и есть что обсудить. Но у нас в эфире, конечно, в первую очередь акцент сделан на музыку. В студии Центр ФМ приветствую тебя я, Полина Говоровская. Хватит говорить. Давай дальше к нашему саундтреку этого дня. Кункс и Boys Noise впереди. А еще Дом Долла и Тига. И довольно скоро Блэстер Джекс вместе с Кейт Райан. Стартуем в пятницу вместе.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Если честно, если бы еще чуть-чуть эта песня прозвучала, я точно бы снова погрузилась в сон. Ну такая уже убаюкивающая, ну такая уже ласкающая слух. Так, бодримся дружно и посмотрим, что происходит на столичных дорогах в плане пробок. А там не так все страшно. 3 балла, местами затруднения. По Долгобрудской, Туральской до Ботанической улицы 5 минут время проезда. По Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской 4 минуты. И небольшое затруднение на Якуба Колоса от Белинского до Калинина. Приятного пути!

0: на этой неделе.
1: Это рубрика, в которую попадает трек, обративший на себя внимание. Причины могут быть разные. Но вот сегодня у нас героиня Биби Рекса. Потому что именно сегодня у Биби релиз нового альбома Dirty Blonde. И чтобы как-то отпраздновать это все, поздравить ее, отметим в эфире один из синглов певицы. К тому же он на 100% попадает в наш формат, да еще и коллаба с мировым диджеем. А недавно вышел новый совместный трек Дэвида Гетта и Биби Рекса «Sad Girls». Гетта и Рекса записываются вместе уже 7-й раз. Так, в 2014-м Рекса впервые спела в треке «Yesterday», потом был «Hey Mama», «Say My Name», «Family». Мы помним, как работа «I'm Good» звучала из каждого утюга, ставшая большим хитом композиция. Потом был дуэт «One a Million». И вот что говорит по этому поводу Биби Рекса. «Я записала песню с Геттой, мне очень понравилось, и знаете, наши отношения напоминают братско-сестринские. После «I'm Good» и «Hey Mama» мы говорим, а нам нужно снова это сделать. Но эта песня меня удивила, потому что я хотела убрать ее с альбома, а люди ее полюбили». Речь, конечно же, о новинке «Sad Girls». Это эйфорический, такой пульсирующий танцевальный гимн о душевной боли, когда видишь, как любимый человек уходит кому-то другому. И вот своим фирменным мощным вокалом Биби превращает боль в вызов, заявляя, что грустные девушки не уйдут, пока не прозвучит последняя песня. «Sad Girls» для всех, кто когда-либо танцевал на танцполе с разбитым сердцем и не позволял ему победить. Тебе нехорошо, но ты все равно танцуешь и поддерживаешь себя. Это одна из самых сильных вещей, которые ты можешь сделать в такие моменты. Продолжает Биби Рекса, рассказывая о своей работе. Ну, если подвести черту, то Биби Рекса это получается такая Анна Асти, только с упором в электронно-танцевальную сторону. Давай послушаем эту работу.
0: Лучшее на этой неделе.

0: Пятница, утро на центре продолжает Валентин Брюнель, он же Кунгс, он же господин, если перевести его псевдоним с латышского. Недавно выпустил альбом Out Loud и открывает эту пластинку сингл, который мы как раз с тобой только что послушали, Getaway. Совместка с Boys Noize. Ну, вообще вдохновением для этого трека послужил хит 1985 года Do You Wanna Getaway певицы Шеннон. Я вот словила себя на мысли, что теперь даже как-то и рада, когда узнаю, что новая песня создана на основе чего-то такого старого, потому что ты уже понимаешь, что здесь не искусственный интеллект, а хоть какая-то часть человеческого таланта причастна к созданию трека. Ну ладно, это мысли вслух, давай о будущем. Впереди Kitama, Comes and Goes. А еще Mark Knight. И очень скоро здесь Morten. Покажем, узнаем новости.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал стопроцентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил накануне, принимая кадровое решение. Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. В Минске с 25 по 27 июня пройдет 4-й международный антифашистский конгресс. Ключевая повестка – противодействие распространению идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление глобальной безопасности и защита исторической правды. Центральным событием форума станет пленарное заседание, намеченное на 26 июня. Оно пройдет в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси. В этот же день будут работать тематические выставки, открытые для всех желающих. Завершилась регистрация на централизованное тестирование в резервные дни. Для прохождения потребуются подтверждающие документы и все, что необходимо в основные дни. Резервные – 18, 20 и 22 июня. В Витебской области снова заметили медведя. Хищника увидели на улицах города Глубокое. Косолапый прогуливался на проезжей части. Судя по внешнему виду, это был совсем молодой, недавно подросший медвежонок. Он вел себя совсем не агрессивно и даже пугливо. А теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыра, моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями «Милковита. Вкус жизни». С вами был Евгений Лашковский. Хорошего утра!

0: Попкорн Ньюс.
1: А знаете что? Китайские таксисты столкнулись с большой проблемой. В перенасыщенном рынке им приходится изощряться по-всякому, чтобы привлечь новых клиентов, чтобы удивить, зацепить избалованных пассажиров. Теперь, помимо перевозок, там предлагают целый ряд дополнительных услуг, причем порой весьма необычных. Вот так некоторые прямо в салоне своих автомобилей размещают витрины с бижутерией и прочими украшениями. К примеру, водитель из Сычуаня продавал изделия ручной работы, созданные его женой. Он назвал

0: пока едешь, рассматриваешь различные украшения, так и в итоге, закончив поездку, еще и с новыми сережками из салона авто выйдешь. Потрясающе.
1: Ну, берете, только быстро.
0: Другие таксисты тщательно работают над внутренним убранством своего авто. Например, развешивают в салоне диско-шары, устанавливают на заднем сиденье караоке-машину. Пассажиры могут петь, отсканировав специальный QR-код. При этом, если исполнитель набирает за композицию более 95 баллов, водитель дарит ему еще и бесплатный напиток.
1: Сейчас спою.
0: Еще одна популярная фишка – массажные коврики на сиденьях. Так водители такси мотивируют пассажиров сделать поездку более продолжительной. Кто-то и вовсе превращает машину такси в кофейню, предлагая прямо в ней приготовленные американо и латте. Дальше всех пошел перевозчик из провинции Цянзу, который предлагает быстрые стрижки. Но, как правило, он обслуживает всех желающих, пока ждет пассажира. Одни, конечно, с пониманием относятся к тому, что водители пытаются обеспечить себя дополнительным заработком, но есть и те, которые считают, что аксессуары, караоке, все эти дополнительные услуги в автомобиле – это все отвлекающие моменты, а это уже угроза безопасности. Вот интересно было бы узнать мнение наших таксистов. Знаете, если тенденция распространится, то скоро при приеме на работу в службу пассажирских перевозок диалог с работодателем будет примерно таким.
2: Что вы умеете делать?
1: Все. Варить халву, принять роды, написать статью, петь в хоре.
3: Попкорн.

там говорят астрологи, Луна весь день гостит в Тельце, то есть в знаке, который сам никуда не торопится и нам не советует. Ну а 27-й лунный день добавляет этой неспешности глубины. Его стихия — вода и все, что с ней связано.

Даже простой стакан воды, выпитый медленно, без телефона, в другой руке, способен как-то наладить гармонию нашу внутреннюю. Но есть сегодня запреты, их, правда, немного, и они простые. Например, не хвастаться, не начинать новых проектов. И обойтись без спиртного. К нему 27-й лунный день строг, как никакой другой. Ну, недаром сегодня, в принципе, продажа алкоголя запрещена. Этот день связан с интуицией.

0: освобождая место для гениальных идей. Наш мозг сегодня — это такое детективное агентство, раскрывающее тайны Вселенной. Сегодня информационное поле перенасыщено. В этом потоке, правда, можно выловить для себя какую-то настоящую жемчужину, так что будь начеку. И для финансов тоже зеленый свет во всех направлениях. Деньги сами плывут в руки тем, кто тратит их с умом. Так что, может быть, пора, наконец, что-нибудь прикупить из списка своих хотелок. Ну и в целом благоприятный день. Только вот единственное, не стоит начинать новые дела, лучше извлекать максимум пользы из текущих. Ну, в пятницу, как мне кажется, с новыми проектами никто особо и не торопится.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Ticket Pro 6+.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: А кое-где по стране лето еще держится. В Гомеле 27, в Могилеве 26 градусов, но с кратковременными дождями. Вероятность осадков есть в Витебске, здесь 22 градуса. В Бресте и Гродно плюс 19, а также дождливое настроение в этих городах. Ну и холоднее всего сегодня в столице 14-16 и временами дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: музыкальной составляющей вечеринок. Раскачаем катарейверов по полной программе. Ну а пока вот кто составит компанию нам, людям, Армин Ван Бюрен и Арджи впереди. Здесь Анутер. А еще Рехэб. Классного тебе пятничного утра.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12-го. По 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусский». Студенческие отряды, заполняй анкету и зарабатывай.
1: Белорусский тренд.

0: Флешбэк.
1: А вернемся на танцполы прошлого вместе с Алессандро Альфонсо Фортунато Гаудино. Алекс Гаудино – наш герой. И впереди хит Destination Calabria. Первую его версию Гаудино выпустил еще в 2003-м. Вокал легендарный Кристал Уотерс, мощный мелодичный крючок в виде партии саксофона моментально привлекли внимание. Хотя, что касается звучащего саксофона, проигрыш этот был придуман не Алексом. Мелодию он позаимствовал из трека «Калабрия» датского диджея Рун. Однако спустя 4 года Гаудино решил оживить свой хит и выдал обновленную версию, которую уже назвал «Destination Calabria». Трек сразу же зазвучал в эфире тысяч радиостанций по всему миру. Пожалуй, мало кто не слышал и даже не танцевал много лет назад под этот заразительный саксофон. Ну что, один из главных летних хитов 2007-го прямо сейчас в твоих динамиках.

0: Like a Child. Вот один из диджеев, причастных к созданию этого трека, в детстве мечтал стать архитектором, но потом увлекся музыкой и так его затянуло, что до сих пор остался в ней. Даже из Греции переехал в Великобританию, чтобы изучать музыкальные технологии. Речь об Арджи. Сегодня это действительно такой именитый электронный продюсер, который может в данном случае похвастаться еще и с коллаборацией, с Армином Ван Бюреном. Ну а далее здесь Хугель и его работа «I'm moving to the sun», которая уже отметилась на верхних строчках танцевальных чартов. Обещает быть Бенни Бенасси. А также Сони Фудера. И новости узнаем уже сейчас.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Глава государства пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя отчизны, а гражданам России счастья и благополучия. Поздравительное послание от президента Беларуси также направлено председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину. Доля товаров отечественного производства на внутреннем рынке страны растет. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В апреле была скорректирована система ценового регулирования. Нововведения способствовали росту продаж белорусских товаров. Больше других прибавили косметика, одежда, легковые автомобили и велосипеды. В министерстве обсуждают дальнейшие шаги по продвижению своей продукции. В частности, в туристические маршруты на системной основе могут включить посещение торгового центра «Перши» Национальный Хандлёвый дом. В сотрудничестве Беларуси и Ульяновской области России нет второстепенных направлений. Представительная делегация нашей страны посетила российский регион с рабочей поездкой. Знакомство с работой местных предприятий и поиск новых точек роста для двустороннего взаимодействия. На заседании под руководством председателя Мингруспалкома и губернатора Ульяновской области подписан двусторонний план работы. Документ на ближайшие 2 года охватывает ключевые направления торгово-экономического взаимодействия. Взаимодействия научно-технического обмена. Подразделения МЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды. В результате прохождения грозового фронта и шквалистого ветра зафиксированы десятки фактов падения деревьев. Упавшие стволы в некоторых населенных пунктах повредили кровли жилых домов. Спасатели и спецтехника выезжают на каждый вызов. Специалисты продолжают проводить мониторинг обстановки. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопитбай» или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский, хорошего утра.

0: Мейкеры.
1: Новости из мира электронной танцевальной музыки. Бельгия готовится к очередному Tomorrowland, и в этот раз фестиваль включил в программу обновленную интерактивную инсталляцию, посвященную творчеству Avicii. Напомню, шведский диджей ушел из жизни в 2018 году в возрасте 28 лет, но оставил такой след в электронной музыке, что его наследие продолжает вдохновлять. Так вот, площадь экспозиции составит 144 квадратных метра. Ее центральным элементом станет большой LED-экран с эксклюзивным аудиовизуальным материалом. Организаторы поставили перед собой задачу показать Avicii не только как исполнителя, но и как автора песен, продюсера, музыкального визионера. Для этого в состав шоу войдут ранее не публиковавшиеся видеоматериалы, личные истории, кадры из студии, творческие эпизоды диджея, связанные с его выступлениями на Tomorrowland. Кстати, в Швеции есть целый музей Avicii, и впервые за пределами музея будут показаны оригинальные артефакты из личной коллекции. Несколько культовых предметов, связанных с карьерой и творческим процессом, окажутся в свободном доступе для посетителей фестиваля, и это даст такую редкую возможность заглянуть в рабочую и личную среду музыканта. В дополнение к этой физической инсталляции, Tomorrowland подготовил аудиочасть проекта, записи выступления Avicii на сцене фестиваля 2012-2014-2015 годов. Эти сеты будут доступны через специальные приложения. Ну и выступающие диджеи наверняка по-своему отдадут дань памяти коллеги, как это обычно происходит на фестивалях. Как минимум хиты шведского самородка в сетах публика наверняка услышит.

to the sun. Кто-то уже совершает телодвижение, предвкушая встречу с солнцем, пакует чемодан, бронирует билеты, но, увы, не все могут при желании в любой момент отправиться к морю. Однако, если срочно нужно мысленно перенестись на побережье океана, то есть бесплатная площадка Virtual Ocean, то есть виртуальный океан. Интерфейс сайта крайне прост. Пользователь может выбирать конкретные звуки, от крика чаек до шума моторной лодки, настраивать громкость каждого из них. После создания этой симфонии предлагается выбрать время суток, настроить изображение и убрать панель настроек. Как пишет автор проекта, скучаете по пляжному отдыху? Позвольте волнам омывать ваши ноги, а песку стать вашим креслом в этом симуляторе океана. Иммерсивный симулятор океана создал программист, математик и любитель музыки Зак Оушен. Говорящая фамилия, правда? По его мнению, посещение вот этого сайта помогает снять страх.

0: почему нет? У нас впереди Мартин Гаррикс, Галантис и Good Boys.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 71-76.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Кое-где по стране лето еще держится. В Гомеле, например, сегодня 27 градусов, в Могилеве 26, но с кратковременными дождями. Вероятность осадков есть и в Витебске. Здесь сегодня 22 градуса. В Бресте и Гродно плюс 19 и тоже дождливое настроение. Холоднее всего в столице 14-16 со знаком плюс, временами дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Афроджей, так это недавнюю неприятную ситуацию. Ехал Афроджек в автомобиле, а в лобовое стекло во время движения влетел какой-то кусок металла. Стекло, разумеется, пробилось, благо никто из находившихся в машине не пострадал. Ну и не сам он был за рулем в тот момент. Однако в этом состоянии шока Афроджек доехал до пункта назначения и, как говорит, очень сильно задумался о своей жизни. Сначала, конечно, был страх, шок, ну а затем чувство благодарности за то, что он остался жив и сможет продолжать работать, творить и наслаждаться всем тем, что дарит нам, собственно говоря, жизнь. Да, такие моменты приземляют, но не хотелось бы, чтобы они случались. Пусть лучше что-то другое приятное происходит, и опять же оно поможет нам осознать, насколько прекрасна наша жизнь и полна всевозможных моментов, которые мы из-за суеты и бытовухи и не замечаем даже. Открываем глаза. Ну, во-первых, можно и пятницу уже улыбнуться. Ну, а далее будем поддерживать тебя классной музыкой. Аарон Хиббл впереди. Здесь Джази и Кельвин Харрис. А также Алок и Леню. Отличной тебе пятницы в ритме Центр ФМ.
1: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Оказалось, от форс-мажоров не застрахованы даже спектакли. Рыжий кот испортил самый драматичный момент Ромео и Джульетты. Актеры 2 часа подводили к сцене, где от яда умирают влюбленные. И вот Ромео лежит на сцене, как там неожиданно появляется кот. Сначала он улегся в центре внимания, а затем набросился на волосы Ромео. И вместо того, чтобы рыдать от грусти, от этой печальной истории у всего зала пошли слезы от смеха. Но, может быть, кот настолько проникся этой театральной историей, что просто бросился к Ромео на помощь, кто знает. А, возможно, это задумка режиссера. Такой любовный треугольник образовался прямо на сцене. Возможно, подробности поступят потом, но сцена была забавная, и видео этого инцидента гуляет по интернету. Мы же спасать тебя собираемся от пятничной грусти, если такова имеется. Chainsmokers в числе помощников. Очень скоро здесь Боб Синклер и Кайза. И встречай Дэд Мауса. Все это лови в эфире Центр ФМ сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко предложил Филиппинам реализовать совместные проекты и упростить визовый режим. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин с Днем Независимости. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент выразил уверенность, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленности. Кооперация, а также упрощение визового режима. Важный день для вчерашних 11-классников. Сегодня в белорусских школах пройдут выпускные вечера. В новую жизнь в этом году шагнут почти 59 тысяч юношей и девушек. К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации Министерства образования. В них определены основные подходы от сценарных решений до всех текущих вопросов. Предусмотрены торжественные части, традиционный развлекательный блок, дискотека, конкурсы и другие активности. Пока старшеклассники собираются на выпускные, будущие школьники готовятся впервые сесть за парты. Сегодня в Беларуси стартует прием документов для зачисления в первые классы. Всего в этом году в школах и гимназиях ждут 82 тысячи мальчиков и девочек по всей стране. Правило стандартное – первоочередное место у тех, кто подает документы по регистрации. Ребенку должно до конца года исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Есть возможности и для тех, кто хочет попасть в школу не рядом с домом. Заповедный напев, знакомый каждому белорусу, на подъезде к Беловежской пуще завершили работы по нанесению музыкальной разметки. Участок в 700 метров расположен возле агрогородка Каменюки. Эффект звучания создает холодный пластик. Его нанесли с определенным расстоянием и высотой неровностей. Из-за этого под колесами автомобиля слышна вибрация разных частот, которая превращается в мелодию. На подъезде к участку установлен специальный знак. Эффект становится максимальным при разрешенной скорости в 90 км в час. Теперь новости наших деловых партнеров. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, открывает игровую программу встреча Ислачи и Нафтана. А вечером в Бобруйске сыграют соседи по турнирной таблице Белшины и Батэ. Ну а центральные поединки тура состоятся в субботу. Интерес вызывает Витебское дерби. Действующий чемпион и лидер нынешнего сезона МЛ сыграет с клубом Витебск. А чуть позже в Минске Динамо примет Гомель.

0: 50 тысяч долларов. Новый вызов для Жозе Мауриньо. Известный португальский тренер официально возглавил мадридский Реал. Это второе пришествие особенного, как он сам себя назвал еще в 2004 году. Нынешний контракт рассчитан на 3 сезона. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 годы. Во главе команды Мауриньо выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны. Кстати, в этот же день Реал официально объявил, что присвоил Папе Римскому звание почетного члена клуба. Несколько дней назад Папа Римский Лев XIV рассказал, что симпатизирует Реалу и посетил домашнюю арену сливочных, стадион Сантьяго Бернабеу. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: новости прилетели. Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером. А случилось это после того, как компания SpaceX установила цену $135 за акцию и привлекла $75 миллиардов. Теперь Маск богаче следующих 4 богатейших людей вместе взятых. Но богатства бывают разными. Мы, например, можем назвать себя богачами в области электронной музыки. Как там говорится в наших анонсах, такого количества эксклюзива не найдешь нигде. Ну так помимо того, что мы сами находим четкие треки для плейлистов, нам помогают диджеи. Ежедневно в вечернее время в эфире центра слушай авторские радиошоу как мировых диджеев, так и наших белорусских. Кстати, с недавнего времени резидентом стал Антон Бай со своим шоу «Менталити Радио». Поздравляем! Ну, уже сегодня тебя ждут Афроджек, Ники Ромеро, Рехэб, Глеб Глебов и Кирилл Таргонский. Пятница традиционно обещает быть горячей.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: 5 по цене 4 в «Конте». Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах «Конте» и онлайн. Подробности на «Конте.шоп.бай» и по телефону 8029-622-69-66.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: И по-летнему. Сегодня жарко в Гомеле, до 27 градусов, в Могилеве 26, но в этих городах кратковременные дожди. Вероятность осадков есть и в Витебске, здесь сегодня 22 градуса, в Бресте и Гродно плюс 19, и тоже дождливое настроение. Ну и холоднее всего сегодня в столице, 14-16 градусов, и также временами дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Слышишь слово ГОСТ, в первую очередь в голову приходят продукты питания, да, на них устанавливаются ГОСТ, стандарты, но оказывается в России утвердили ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте на основе японского метода пяти ступеней. То есть необходимо следовать пяти пунктам: сортировки, самоорганизации, систематической уборки, стандартизации и совершенствованию. Ну, звучит не очень понятно, сейчас объясню. Значит, рекомендуют сначала разделить предметы на рабочем столе на две категории, используемые постоянно и периодически, определить постоянное место для каждого предмета на рабочем месте, то, что часто используешь, хранить рядом с собой, то, что редко, естественно, в отдаленных местах, систематически убирать и постоянно поддерживать чистоту. Для создания единой схемы организации рабочего места можно сделать фотографию образцового состояния и уже руководствоваться на эту картинку. Боссам даже рекомендуют устраивать конкурсы на самый правильный, чистый рабочий стол и поощрять сотрудников. Правильно. А то что, вот я зря тут влажной салфеткой постоянно стол протираю. Я согласна на премию за такие манипуляции. Ну, за порядком в плейлисте в первую очередь продолжаю следить. И далее у нас «Медуза». А еще Джоэл Кори и Дженнифер Лопес. И встречая Армина Ван Бюрена. Отличной тебе пятницы. Центр FM.

0: Don't Wanna Go Home – это проект «Медуза». В эфире, как рассказали парни, они хотели создать что-то, что действительно отражало бы момент, который они переживают почти каждый раз, когда выступают. Потому что в конце сета, когда загорается свет и вечер, по сути, заканчивается, всегда найдутся люди в зале, которые хотят продолжения. И вот они начинают скандировать еще одну песню, еще один трек, ну и в зале возникает вот это общее чувство. Так вот, композиция задумана как гимн именно для такого момента, финальной части ночи, когда никто не хочет расходиться. Ну, а я прекрасно помню времена, когда в конце дискотеки всегда у каждого диджея была своя специальная песня, которая всем как бы сигнализировала, что все, ребят, у вас последний шанс, вот несколько минут, чтобы как следует оторваться, а потом уже все. Кто-то даже медляки ставил, и это тоже прекрасная возможность для парней, например, в конце концов подойти к той девушке, которая понравилась, и вот она причина потанцевать хотя бы медлячок. Ну, от ностальгии к настоящему, здесь у нас Стив Аоки, музыка у нас не прекращается, вечеринка не заканчивается, и вот что услышим далее. А также Ту Джамо в компании и Крис Авангард. Все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции, так же, как и новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что сегодня это уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. И как раз к этому дню в Москве в нашем национальном павильоне на ВДНХ открылся выставочный проект концерна «Беллекпром». Это как и традиционная продукция, одежда и обувь, так и то, что можно считать абсолютными инновациями. Например, специализированные ткани для пожарных, которые выдерживают температуру до 400 градусов. Среди таких же уникальных новинок и подкладочная ткань для школьной формы. Ее создали всего за месяц по заказу Минпромторга России. Лучше модели превратили в экспонаты. В специальных витринах создали композиции из материалов от ведущих предприятий концерна, от экологичных тканей изо льна до натуральных хлопка, шелка и специализированных спортивных материалов. Отдельные изделия из фарфора и натуральной кожи. Старт чемпионата мира по футболу омрачили массовые беспорядки в Мехико. Сотни протестующих блокировали стадионы и закидали полицию камнями и бутылками. Бунт в связи с кризисом в стране из-за насильственных исчезновений людей. Семьи пропавших хотят привлечь внимание мировой общественности, требуют справедливости и ликвидации наркокартелей. Толпа перекрыла улицы, пыталась прорваться к арене. Охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий обеспечат сотрудники органов внутренних дел. В каждой школе и на прилегающих территориях будет организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделят безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушений ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного авто. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: оказывается, на нашей планете мужчина, который буквально повторил сюжет известного фильма «Поймай меня, если сможешь». Ну, наверняка кто-то смотрел с Ди Каприо в главной роли. Пилот крупнейшей авиакомпании. 17 лет летал с пассажирами по поддельной лицензии. Зовут этого героя Джеффри Уолл. Работал он в Air Canada 27 лет. Но у него вот опыта не хватало, чтобы получить высшую транспортную лицензию. И тогда он решил не учиться, а просто подделать документ. За все эти годы он выполнил больше 900 внутренних и международных рейсов. Он перевез десятки тысяч человек. И несмотря на отсутствие лицензии, пилот каждые полгода идеально проходил внутренние экзамены на симуляторах. Но тайное стало явным. В 2025 году, во время плановой проверки документов, чтобы не попасться, пилот решил уйти на пенсию, но тут полиция заподозрила что-то неладное. Начала расследование, и все это всплыло. В общем, мужчине предъявили 7 уголовных обвинений. Мне кажется, теперь появилась еще одна фобия, связанная с полетами. Простите, а вы точно пилот?
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусский трек.

0: Your father know you dance like that?
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Кое-где в стране еще держится лето. В Гомеле, например, 27 градусов. В Могилеве сегодня 26, но с кратковременными дождями. Вероятность осадков есть в Витебске. Здесь 22. В Бресте и Гродно до 19 тепла и также дождливое настроение. Но холоднее всего, к сожалению, в столице. 14-16 со знаком плюс, временами дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Позиция Беларуси в объективе крупного международного медиа. В Дворце независимости съемочная группа телеканала «Аль-Арабия Инглиш», одного из самых влиятельных вещателей Ближнего Востока. Вещание круглосуточное, телеканал доступен в более чем 150 странах, аудитория более 110 миллионов человек. Наведение порядка, развитие геолого-разведки, грамотное обращение с отходами – одни из приоритетных задач Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Нового главу ведомства Максима Лысенко коллективу представил заместитель премьер-министра. Отмечено, что перед министерством стоят серьезные задачи. Это и тезис о том, что Беларусь всегда называли легкими Европой. Необходимо совершенствовать систему. Минприрода отвечает за широкий спектр важных для страны направлений – в числе использования недр, контроль за добычей полезных ископаемых. Максим Лысенко имеет богатый опыт работы в сфере, ранее занимал должность первого заместителя министра. Минские 11-классники отметят выпускной на крупных городских площадках 12 июня. Развлекательная программа начнется в полночь в Чижовка-арене, в футбольном манеже, во Дворце спорта и в спортивно-культурном центре БГУКИ. Программы единых выпускных вечеров посвящены году белорусской женщины и 85-летию начала Великой Отечественной войны. Для выпускников также организуют дискотеку с современными хитами, пригласят белорусских исполнителей и молодежных блогеров. Дебют рыжего актера в Турции. Кот решил поучаствовать в финале трагедии «Ромео и Джульетта». Артист вышел на сцену в самый драматичный момент, улегся возле Ромео и затем решил поправить ему прическу и даже попытался привести в чувство укусом. Сцена сопровождалась муками Джульетты по погибшему. Публика сочла, что кот подарил истории хэппи-энд. Теперь новости наших деловых партнеров. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр, моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Alessa и One Republic выпустили четвертую совместную работу In Your Eyes. Alessa и группа One Republic в виде Райана Тедера представили долгожданный трек In Your Eyes. Это их четвертая коллаборация за последние 10 лет. Предыдущими совместными работами были If I Lose Myself, Colin, Sebastian Ingrosso и Scars. Трек If I Lose Myself недавно превысил 500 миллионов стримов на известной стриминговой платформе. Новая композиция посвящена темам преданности, любви и судьбы. Энергичная подача Alessa и лирика Тедера сочетаются в ностальгическом, но современном звучании.

0: Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут Drive. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Белорусский трек.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Реклама. Ночь скидок Воскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176. Беларусь.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Оно продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. Москва. В нашем национальном павильоне на ВДНХ открылся выставочный проект концерна «Беллекпром». Это как и традиционная продукция, одежда и обувь, так и то, что можно считать абсолютными инновациями. Например, специализированные ткани для пожарных, которые выдерживают температуру до 400 градусов. Среди таких же уникальных новинок и подкладочная ткань для школьной формы. Ее создали всего за месяц по заказу Минпромторга России. Лучшие модели превратили в экспонаты, в специальных витринах создали композиции из материалов от ведущих предприятий концерна. От экологичных тканей, изо льна, до натуральных хлопка, шелка и специальных спортивных материалов. Отдельно изделия из фарфора и натуральной кожи. Важный день для вчерашних одиннадцатиклассников. Сегодня в белорусских школах пройдут выпускные вечера. В новую жизнь в этом году шагнут почти 59 тысяч юношей и девушек. К проведению праздника, как и в прошлом году, подготовлены методические рекомендации Министерства образования. В них определены основные подходы от сценарных решений до всех текущих вопросов. Предусмотрены торжественные части, традиционный развлекательный блок, дискотека, конкурсы и другие активности. Пока старшеклассники собираются на выпускные, будущие школьники готовятся впервые сесть за парты. Сегодня в Беларуси стартовал прием документов для зачисления в первые классы. Всего в этом году в школах и гимназиях ждут 82 тысячи мальчиков и девочек по всей стране. Правило стандартное – первоочередное место у тех, кто подает документы по регистрации. Ребенку должно до конца года исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Есть возможности и для тех, кто хочет попасть в школу не рядом с домом. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

рамки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейне Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ничего себе! И такое бывает! Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Новый трек.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новинки эфира на центре. Сен и Теймен XTC. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь по поручению главы государства доставила гуманитарную помощь во Вьетнам. В морском порту Дананга вьетнамской стороне передали 27 тонн товаров белорусского производства. Груз предназначен для центральных регионов страны, пострадавших от масштабных наводнений в ноябре прошлого года. Как отметил советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома, Вьетнам всегда может рассчитывать на помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В Беларуси выделили 3 600 000 рублей на реставрацию храмов в Жировичах и Буцлаве. Реставрацию иконостаса Успенского собора в Жировичах при поддержке средств фонда главы государства начали в прошлом году. Сейчас уже полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. В этом году около 3 400 000 рублей будет перечислено на продолжение реставрации оставшихся элементов иконостаса. Сегодня столичные 11-классники отметят выпускной вечер на крупных городских площадках. С 19 до 20 часов в школах им вручат аттестат об окончании. Развлекательная программа стартует в полночь в Чижовка-арене, в футбольном манеже, дворце спорта и спортивно-культурном центре МГУКИ. Программы единых выпускных вечеров посвящены году белорусской женщины и 85-летию начала Великой Отечественной войны. Для выпускников организуют дискотеку с современными хитами, а также пригласят белорусских исполнителей и молодежных блогеров. Белавия ввела в эксплуатацию третий дальнемагистральный Airbus A330-200. Год назад Белавия пополнила свой флот самолетами нового типа, которые стали самыми большими в ее истории. Количество мест увеличилось со 180 до 281. Первый из этих самолетов начал летать прошлым летом. К концу 2025-го в строй ввели второй самолет. Новости компании. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершение, за год квадратный метр жилья в Минске подорожал почти на 20%. В мае средняя стоимость квадратного метра столичных квартир выросла на $24 и превысила $2020. В мае чистая вторичка продавалась в среднем по $2014 и подорожала за месяц примерно на $29 за квадрат. Готовые новостройки стоили дороже $2088 за квадратный метр, однако подешевели к апрелю на $25. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нашим лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Новости.
1: В Гомельском государственном химико-технологическом колледже с этого года начнут готовить нефтяников. Здесь открывают специальность эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых месторождений. Ранее подготовка таких специалистов в белорусских колледжах не велась. Обучение будет проходить по дуальной системе. Теорию учащиеся освоят в аудиториях, а практические занятия получат непосредственно на производстве. Основной площадкой станет «Беларуснефть». Следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП на шахте «Беларусь-Калия», где погиб рабочий. Еще двое, в числе которых практикант из колледжа, пострадали. По предварительным данным, на глубине более 600 метров при возведении солебетонной конструкции произошло ее разрушение. Полученные травмы для 50-летнего мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Тяжело пострадал 34-летний тракторист участка, учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил учебную практику на руднике, получил травмы ноги. Оба находятся в больнице. Причины и условия происшествия выясняются. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибшего. В Беларуси продолжается акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови. Сегодня площадкой стала Минская больница скорой медпомощи. Здесь кровь сдают сотрудники учреждения и неравнодушные минчане. Ежедневно здесь выполняют сложные операции и оказывают помощь пациентам с тяжелыми травмами. Поэтому потребность в донорской крови остается высокой. По словам медиков, только для обеспечения потребностей учреждения требуется около 10 литров крови в сутки. Стать донором может практически каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет и весом более 55 килограммов. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-02-42. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» с дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении, в Беларуси почти 2 миллиона 400 тысяч машин ездят без техосмотра. По данным Белтехосмотра, на 1 июня из 4,5 миллионов зарегистрированных в стране транспортных средств действующие разрешения на допуск к участию в движении имеют лишь 2 миллиона 126 с половиной тысяч. Таким образом, 53% автопарка, примерно половина машин, либо не прошли техосмотр, либо просрочили его. За такое нарушение, напомню, грозит штраф до 135 рублей. Выявляют нарушителей не только инспекторы, но и дорожные камеры. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Alessa и One Republic выпустили четвертую совместную работу In Your Eyes. Alessa и группа One Republic в виде Райана Тедера представили долгожданный трек In Your Eyes. Это их четвертая коллаборация за последние 10 лет. Предыдущими совместными работами были If I Lose Myself, Colin, Sebastian Ingrosso и Scars. Трек If I Lose Myself недавно превысил 500 миллионов стримов на известной стриминговой платформе. Новая композиция посвящена темам преданности, любви и судьбы. Энергичная подача Alessa и лирика Тедера сочетаются в ностальгическом, но современном звучании.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
2: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно, гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20, местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Ticket Pro 6+.

0: Ну вот у нас снова пятница и снова все самое интересное в эфире Центра ФМ. Конечно, я сейчас говорю о музыке, а мы же подводим итоги недели, собираемся ее завершить и, конечно, отправиться в выходные в отличном настроении. И, правда, не забывай брать с собой Центра ФМ и на отдых тоже. Огромный привет всем и каждому, кто проводит время вместе с нами, работая или отдыхая, под музыку Мартин и Кейн. Только что Hit Rush, после новостей еще парочка прекрасных, но ровно в 5 вечера итоги недели в нашем Центра ФМ ТОП-20. Наша радио-двадцаточка лучших любимых хитов, по твоему мнению, ну и, конечно, по версии Центра ФМ. Ей быть в прямом эфире ровно в 5. Встречаемся, а пока в качестве аперитива слушаем музыку Кевина Харриса. Здесь Сэм Фелд. И прекрасный трек End of Time от Люкас и Стиви. Это не только впереди, для тебя с большим-большим удовольствием. Встречай!
1: Новости.
2: Александр Лукашенко дал интервью международному телеканалу «Аль-Арабия». Разговор продолжался около полутора часов, за которые глава государства ответил почти на два десятка вопросов. В центре внимания была глобальная геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Александр Лукашенко подробно изложил позицию Минска по поводу милитаризации европейских стран, рассказал о текущих контактах с США и Евросоюзом, а также обозначил перспективы сотрудничества Беларуси с Саудовской Аравией. Беларусь доставила гуманитарную помощь во Вьетнам. В морском порту Дананга вьетнамской стороне передали 27 тонн товаров белорусского производства. Груз предназначен для центральных регионов страны, пострадавших от масштабных наводнений в ноябре прошлого года. Сегодня на площади государственного флага состоится особая церемония 70-й выпуск Минского Суворовского военного училища. Со знаковым событием выпускников поздравит министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. В этом году выпускается 74 человека, из которых 4 удостоены золотой медали. За более чем полувековой период Минское Суворовское военное училище выпустило в свет свыше 13 тысяч суворовцев. Из них более 80 стали генералами, шестеро академиками, более 150 докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами. Более 600 абитуриентов зарегистрировались для участия в централизованном экзамене и централизованном тестировании в резервные дни. Большинство участников сдадут русский язык, 276 человек. Резервные дни ЦТ пройдут 18, 20 и 22 июня, а централизованный экзамен 20 и 22 июня. Новости компании. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. Она станет финалом недели мобильности. В этот день жители столицы, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Акция «День без автомобиля» позволяет уменьшить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье человека. Ожидается, что в этот день уровень загрязняющих веществ в атмосфере Минска снизится в 1,3 раза. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Открывает игровую программу встреча Ислачи и Нафтана. А вечером в Бобруйске сыграют соседи по турнирной таблице Белшины и Батэм. Ну а центральные поединки тура состоятся в субботу. Интерес вызывает Витебское дерби. Действующий чемпион и лидер нынешнего сезона МЛ сыграет с клубом Витебск. А чуть позже в Минске Динамо примет Гомель. Столичный клуб идет вторым. У него 23 очка, а это на 1 балл меньше, чем у МЛ. В активе гомельчан 18 очков, и они занимают третье место. Завершится 11-й тур в воскресенье. Стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная Мексики на домашнем стадионе победила команду ЮАР 2-0. В другом поединке футболисты Южной Кореи одолели чехов 2-1. Ну и, похоже, найдены самые удачливые болельщики этого чемпионата мира. В Нью-Йорке прямо на Таймс-сквер установлен стеклянный офис от одного из телеканалов. В этом боксе два фаната круглосуточно будут смотреть все 104 матча чемпионата мира с неограниченным запасом еды и напитков. И за это им заплатят 50 тысяч долларов. Новый вызов для Жозе Мауриньо. Известный португальский тренер официально возглавил мадридский Реал. Это второе пришествие особенного, как он сам себя назвал еще в 2004 году. Нынешний контракт рассчитан на 3 сезона. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 годы. Во главе команды Мауриньо выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны. Кстати, в этот же день Реал официально объявил, что присвоил Папе Римскому звание почетного члена клуба. Несколько дней назад Папа Римский Лев XIV рассказал, что симпатизирует Реалу и посетил домашнюю арену сливочных, стадион Сантьяго Бернабеу. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Every day and every night. Lonely, он называется, Иван Соловьев. В эфире белорусский проект, и действительно, и днем, и ночью мы слушаем любимую музыку на Центр ФМ. Если не спится по ночам, то тоже присоединяйся, включай погромче Центр ФМ, буди соседей, да, и почему нет, слушайте вместе любимую музыку. Дальше с нами. Здесь Майк Кэндис и Джек Холидей. Children. От них в завершении часа будем встречать Feel the Passion от D.O.D. Ну а там и Центр ФМ Топ 20 откроет свои двери ровно в 5 вечера. В прямом эфире мы встречаемся и подводим музыкальные итоги недели. Не пропусти.
1: Центр ФМ представляет.

0: А вот такой он прекрасный Devotion. У нас в эфире еще одно обновление классики. На этот раз обновление от Joel Corey. Она завершает музыкальный час. Она открывает для нас вечер. И, как и обещал, сейчас, буквально через мгновение после прогноза погоды, мы встретимся уже в нашем Центр FM ТОП-20. Двадцатка лучших и любимых ей быть. Музыкальные итоги недели опять подведем на протяжении 2 часов. Ох, здесь будет весело, не сомневайся.
1: Погода.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
2: Завтра без осадков будет в Гомеле. В остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно, гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20. Местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр-ФМ представляет. Чарт. Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова здравствуй! Очередной огромный музыкальный привет тебе летит от Центра ФМ. И, как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центра ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей, любимой музыки, выбранной им тобой. Встречаемся в хит-параде трижды в неделю. В пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы тоже слушаемся. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит, хит недели. И в ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в параде звезд на этой неделе. И самое главное, о чем хочу напомнить, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь ты, голосуя за любимые треки их авторов на сайте centrfm.by в течение всей недели, в любое удобное для тебя время. Заглядывай, не стесняйся. Я благодарю тебя за активность. Заходи и голосуй за лучших по твоему мнению. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения, приятного прослушивания лучшей музыки. Пора начинать.
0: Центр-ФМ ТОП-20.
1: Сегодня начинаем с отличных новостей. Сразу же у нас все участники звездного парада явились на построение. Не потеряли мы ни одного нашего героя. Всех пересчитали и всех сохранили. Для тебя, правда, стоит отметить, как и обычно, расстановка сил в параде звезд изменилась весьма существенно. Вот об этом сейчас как раз подробно.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Пора начинать, пора открывать наш парад звезд. И открывает на этой неделе его легендарный британец Чикейн. 5 июня стартовала закрытая продажа билетов на совершенно новое осеннее шоу артиста в Ноттингеме. Он обещает фанатам настоящее погружение в атмосферу закатов Ибицы и качественных балярских битов. А Чикейн готовит специальное длинное выступление. По его обещаниям, это будет полноценное музыкальное путешествие. Вечеринка стартует непривычно рано по клубным меркам в 16:00 и продлится всего до 22:00. Стало быть, до 10 вечера. Такой формат дневных и вечерних сетов сейчас очень популярен в Британии. Известно, что шоу будет всецело посвящено фирменному стилю музыканта, Balearic Trance и Progressive House. Пространство клуба будет визуально и технически адаптировано так, чтобы воссоздать знаменитые закаты Ибицы. Гостям обещают как современные треки диджея, так и вечные гимны Offshore, Saltwater, ну и, конечно же, Don't Give Up. Именно он-то, тот самый Don't Give Up в обновлении Silk, сегодня в чарте лучших теряет одну строчку и только лишь открывает нашу звездную радиодвадцатку, стало быть, нуждается в твоей поддержке, рискует вылететь из звездного парада вовсе, поэтому бери на вооружение и голосуй за лучших или лучших, по твоему мнению, все там же на Центр-ФМ. Бай! Добро пожаловать!
0: Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Only You. Ну, просто высший пилотаж в очередной раз нам демонстрируют эти звездные австралийские диджеи. Да и не просто диджеи, а музыканты, артисты с большой буквы. Шоус у нас в гостях на Центр FM Топ 20. Да и почему же в гостях-то их Only You? 19-я позиция на этой неделе. К слову, серьезно сдал хит. Минус 2 строчки и опять-таки заявка на вылет из парада звезд. Поэтому голосуй за Шоус и Only You, если хочешь сохранить их в звездном параде Центра FM Топ 20. Для этого достаточно заглянуть на Центр FM Buy и лайкнуть вот эту вот самую музыку. Ну а мы перемещаемся дальше к 18-й позиции. Буквально через полминуты встречаем здесь Phases от Джоэл Кори. Именно он удостоен данной строчки чарта. У него, кстати, наоборот, плюс 2 пункта.
1: Топ 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
6: Как сохранить лето в банке?
7: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
6: А дальше?
7: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
10: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был прекраснейший хит, называется он «Phases», и это был Джоэл Кори. На днях он официально запустил свое новое грандиозное шоу «Резидентство» на Ибице в легендарном клубе «Оу Бич». Да, так он называется. Это событие стало главным стартом его музыкального лета. Несомненно, первая вечеринка прошла с огромным успехом, ну а сейчас диджей активно готовится ко второму эпизоду. Он пройдет уже в понедельник. Встреча артиста с фанатами проходит от огромного бассейна под открытым небом. Гость танцует прямо в воде с часу дня до позднего вечера. Вот так вот, интересный формат, правда ведь? Phases от Джоэл Кори на этой неделе. Плюс две позиции, 18 номер. Ну а мы двигаемся дальше и встречаем 17-ю позицию чарта. Jonas Blue и Age of Desire от него. У него плюс один пункт.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Вот он, Кэлвин Харрис у нас в Центр FM ТОП-20. Уверен, что не преувеличу, если скажу, что главная клубная новость этого лета — это то, что Кэлвин Харрис официально подтвержден как хедлайнер Tomorrowland 2026 в Бельгии, что станет его первым выступлением на легендарном главном фестивале, главной сцены, сцене за всю историю существования этого ивента. Эти события уже называют одним из самых громких моментов современной истории электронной музыки, так как фанаты ждали этого дебюта долгие годы. Харрис раскачает главную сцену в оба уикенда фестиваля. 19 июля это первые выходные, 25 июля вторые выходные. Последний раз диджей пересекался с брендом Tomorrowland в далеком 2013 году, но тогда он выступал на американском фестивале, филиале фестиваля. До этого оригинальной бельгийской земли он не добирался еще никогда. Среди фанатов и организаторов известно, что Харрис крайне тщательно и выборочно подходит к гастролям. Обычно он предпочитает сольные шоу или стадионные резиденции, как, например, на Ибице. Поэтому его согласие приехать на Tomorrowland произвело, ну, не иначе, как настоящий фурор. Вот такие новости для тебя. Красивый хит «Ocean» Кевина Харриса и Джизи Райс сегодня теряет 3 позиции. В итоге у него 16-й номер нашего списка лучших и любимых. Ну а мы мчимся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Все совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Это наш хит-парад звезд и только так, которые в эфире каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, по субботам, по воскресеньям мы тоже слушаемся в нем. Прежде чем двигаться дальше, давай будем вспоминать расстановку сил в параде с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, открыли список лучших любимых на этой неделе суперхитом «Don't Give Up». Все это Брайан Адамс, все это Чикейн и Силк, который вдохнул новую жизнь в легендарный 20-я позиция у «Don't Give Up».
1: Номер 19.
0: Тоже музыкальный привет из Австралии. Именно там проживают и творят, что, пожалуй, главное. Команда Shows Only You, от них номер 19.
1: Номер 18.
0: Фейзис от Джоэл Кори. 18-й в списке лучших любимых.
1: Номер 17.
0: Семнадцатая позиция отправляет сегодня артист по имени Джонас Блю, а именно его Age of Desire.
1: Номер 16.
0: Ну и наконец номер 16. Это прекраснейший дуэт Кэлвин Харрис, Джейзи Райс, Ocean. От них
1: претенденты.
0: Несомненно, пора узнать претендента, послушать претендента, а, быть может, принять для себя решение и проголосовать, поддержать этого самого претендента лайком на Центр FM Buy и превратить тем самым его в участника чарта. Так обычно все и происходит. Итак, несколько слов о тех героях, которые пока не в списке ТОП-20, но желают в нем оказаться, а сегодня это Bingo Players. Вот так их зовут, да. Give Me Some Time. Красивый, летний, яркий, солнечный хит обязательно появится через несколько мгновений, как раз-таки для того, чтобы в очередной раз можно убедиться было, что он такой и есть, таким является, ну а стало быть, имеет все шансы и все права на то, чтобы звучать в Центр FM ТОП-20. Принимай решение, сейчас слушай, ну а дальше голосуй за любимый хит, за Bingo Players, за Give Me Some Time на сайте centrfm.by. Поддерживай лайком!
1: Центр FM ТОП-20.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он говорил в интервью журналисту телеканала «Аль-Арабия». Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. По его словам, все зависит от желания буквально нескольких человек. Если оно будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. Разговор продолжался около полутора часов. За это время президент ответил почти на два десятка вопросов. Также Александр Лукашенко подробно изложил позицию Минска по поводу милитаризации европейских стран, рассказал о текущих контактах с США и Евросоюзом, а также обозначил перспективы сотрудничества Беларуси с Саудовской Аравией. Палата представителей утвердила отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета ФСЗН за прошлый год. Заложенный в планировании дефицит удалось сократить, а бюджет фонда защиты и вовсе сработал с профицитом. Все это позволило государству исполнить перед населением социальные обязательства. Больше средств было направлено на образование и медицину, выросли пенсии. Сегодня столичные 11-классники отметят выпускной вечер. На крупных городских площадках развлекательная программа стартует в полночь в Чижовка-арене, футбольном манеже, Дворце спорта и спортивно-культурном центре БГУКИ. До этого с 19 до 20 часов в школах ребятам вручат аттестаты об окончании. В каждой школе Беларуси в связи с выпускными дежурят наряды милиции. Также милиция обращает внимание родителей, что в ночное время нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, на участке трассы Р-53 Слобода-Новосады с 1 по 8 километр снизили скорость до 90 км в час. Причина – высокая аварийность на данном участке. За 5 лет здесь произошло 14 ДТП, 5 человек погибли и 14 получили ранения. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Enjoy the silence. Тишина действительно волшебная, если звучит как этот суперхит. Дон Диабло. Именно он только что в Центр FM ТОП-20. Сегодня это плюс одна позиция и 15 номер нашего списка. Тот самый легендарный и обновленный Enjoy the silence. Мы мчимся дальше и, надеюсь, приятная встреча нас ожидает с Джеймс Хайп. В рамках своего американского шоу Chicago Skyline Session, которое пройдет 26 июня, диджей анонсировал очень забавный конкурс. Он ищет своего давно потерянного близнеца среди фанатов. Для участия поклонникам нужно полностью скопировать образ артиста, сделать короткую стрижку, надеть темные очки, а также нужно подобрать похожий стильный концертный костюм и, главное, показать музыканту свою яркую харизму. Победитель в качестве подарка получит профессиональную фотосессию со звездой. Ну а второму призеру вручат подписанную баскетбольной командой Chicago Bulls джерси. Вот такие интересности. Веселится Джеймс Хайп, что-то добавить. Ну, это здорово. Несомненно, тем временем его behavior теряет в списке Центр FM ТОП-20 сразу 4 строчки. В итоге сегодня Джеймс Хайп и его суперхит behavior оказывается лишь 14-м в нашем параде звезд.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Ну, просто мега-красивый хит «Waits Alone» от гениальной Swedish House Mafia. Сегодня это 13 номер, и у него сегодня плюс 2 позиции в нашем Центр FM ТОП-20, что, как по мне, так честно признаюсь, очень даже здорово. Искренне болею, по-доброму болею за Swedish House Mafia в рамках Центр FM ТОП-20. Далее идем, встречаем 12-ю строчку. Сегодня это Дон Толивер и та самая Doja Cat. На днях, кстати, она публично и очень жестко высмеяла Илона Маска в его же соцсети X, это бывший Twitter. Певица сильно разозлилась из-за обновленной платформы. Ей не понравилось, что из-за приложений убрали функцию аудиосообщений. Она потребовала вернуть ее назад, но сделала это в свойственной ей фирменной, крайне дерзкой манере. Доджа не стала стесняться в выражениях и высказываниях и прошлась по внешности Маска. Она назвала Илона бочкогрудым эваком, персонажем из «Звездных войн». Помнишь такого? Кроме этого, сравнила его телосложение с фигурой лягушки. Написала, что он выглядит так, будто ест песок. А позже она добавила, что он похож на лысого шимпанзе без шеи. Посты певицы мгновенно стали вирусными, собрали миллионы просмотров. Ну и стоит добавить, что Илон Маск пока вообще никак не ответил на эти оскорбления, ну и нужную функцию в соцсети так и не вернули. Вот так. Итак, Дон Толивер, Доджа Кэт и их суперхит Lose My Mind. Дон сегодня у нас теряет две строчки, оказывается 12-м в списке лучших Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Да-да-да, и вот такая вот музыкальная красота под названием Confession только что звучала в эфире Центра FM в рамках Центра FM ТОП-20, в рамках нашего парада лучших из лучших. Это проекты D.O.D. С очень милым именем Poppy Bascomb проект. Он помог в написании этого самого красивого Confession. Не забывай поддерживать лайком, голосовать за хит, что, собственно, ты и делал или делала в течение всей недели. Поэтому Confession и прибавил 3 строчки, и в итоге удостоился 11 места. Мы мчимся дальше. Продолжается Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.

0: И мы ровненько на середине пути. Нас ждет горячая десятка суперхитов твоих любимых, несомненно, лучших. А перед тем, как к ней не перебраться, давай-ка будем вспоминать расстановку сил в звездном параде с 15 позиции по 11.
1: Номер 15.
0: Это Enjoy the Silence, это Don Diablo, а именно он вдохнул новую жизнь в легендарный и поднял его на 15-ю строчку. Центрофэм ТОП 20.
1: Номер 14.
0: И еще один супер-диджей, на этот раз из Британии, его имя Джеймс Хайп. Behavior, от него сегодня 14-е место.
1: Номер 13.
0: Ну, а здесь уже целая команда гениев диджейнга. Это Axwell, это Себен Гроссо, Стив Анджело. И все это Swedish House Mafia. Wait So Long от них. Чертова дюжина, 13 номер.
1: Номер 12.
0: Звездный дуэт Дон Толивер и Доджа Кэт. Их Lose My Mind. Один из ветеранов центра FM Top 20. Долгоиграющий. И 12-й номер чарта.
1: Номер 11.
0: И, наконец, проект D.O.D. Confession от него. Сегодня это 11-й номер в списке Центра FM Top 20 плюс 3 позиции за эти 7 дней.
1: Претенденты.
0: Абсолютно верно, не будем о них забывать, о претендентах в Центр FM ТОП-20, тех потенциальных участников чарта, которые могут превратиться в реальных только благодаря тебе и твоей поддержке. Ее можно оказать на сайте centrfm.by, ну а принимать решение, поддерживать или нет, естественно, можно в любое время дня и ночи, а для этого нужно и заценить. Заценить красоту от Marshmallow. На этот раз будем слушать его Where We Go. Сейчас он появится. Слушаем, прицениваемся, прислушиваемся, принимаем решение и голосуем на сайте Центр FM. Бай, еще раз напомню.
1: Центр FM ТОП 20.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
2: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно, гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20, местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, уже в его вторую половину. Это чарт лучших и любимых, несомненно, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу. Происходит все ровно в 5 вечера в прямом эфире. И еще мы слушаемся по субботам и по воскресеньям, естественно, в режиме повтора. Здесь мы подводим музыкальные итоги. Мы выбираем самый любимый хит. Мы его слушаем, мы радуемся его автору. Ну и, конечно, напомню, что один час разделяет нас до этого события. А кто возглавляет радио двадцатку сегодня, узнаем совсем уж скоро, а пока прямо по курсу нас ждет топ-10 самых горячих треков недели, так что оставайся, делай погромче и настраивайся на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Это Disco Lines. В настоящее время артист просто на гребне. Он проводит масштабный тур, выступает на крупнейших площадках мира, а скоро диджеи ждут сеты на главных фестивалях электронной музыки, среди которых Electric Forest, Tomorrowland в Бельгии, Lollapalooza в Чикаго. На фоне этой волны популярности и востребованности фанаты стали активно обсуждать официальное описание музыканта на его YouTube-канале. А пока другие артисты пишут скучные тексты о своих наградах, регалиях, Disco Lines утверждает, что его в детстве нашли и воспитали дельфины у берегов Калифорнии. Согласно его биографии, дельфины выгнали его из стаи только после того, когда он превратил их брачный крик в тек-хаус-трек. Такие дела. Тем временем, его No Broke Boys, еще один суперхит от артиста, теряет на этой неделе одну позицию и открывает сегодня наш ТОП-10.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: музыкальный привет от французской команды Offenbach. Только что у нас в эфире Miles Away. Вот такой он. 9-й номер нашего списка. 3 позиции потерял за эти 7 дней суперхит и не заручился твоей поддержкой. Можно было бы и менять ситуацию. Заходи и поддерживай лайком на Центр FM Bike. Все туда же, с удовольствием тебя приглашаю. Заглядывай. Ну а буквально через минуту слушай в эфире 8-ю строчку нашего чарта лучших любимых Центр FM Top 20. Хит Dive Into The Ocean. Свежий из эфира как раз на прошлой неделе попал и в эфир Центр FM Top 20. 4 позиции плюс и 8-я строчка у Alok и Portugal The Man.
1: Топ 20. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: А вот такой вот он свежий и прекрасный, Dive Into The Ocean, это Alok, новый танцевальный хит, который сегодня уверенно штурмует всю планету, бразильский диджей музыкант Alok. Он объединился с американской рок-группой Portugal B-Man и певцом Ziba. Вместе они создали трек, который, как полагают многие, шагает семимильными навстречу званию главное электронное событие сезона. Хит просто идеальный пример того, как разные музыкальные жанры могут дополнять друг друга. Alok отвечает за мощную электронную базу. Он сам полностью спродюсировал трек, записал партии. Ziba добавила песне фирменную мягкость. А ранее этот же дуэт подарил миру суперхит Hear Me Now, надеюсь, помнишь. Ну а Portugal The Man принесли в электронный трек дух живой инди-музыки. Их узнаваемый вокал сделал звучание по-настоящему глубоким. Ну, как иначе? Хит-то называется «Погружение в океан». Dive into the ocean. В списке лучших и любимых сегодня плюс 4 позиции и 8 номер. Ну, а мы дальше мчимся. Я надеюсь, тебе хорошо, тебе приятно, и ты слушаешь Центр FM ТОП-20 с удовольствием. Иман Бек и Not You от него. Мы двигаемся дальше именно под эту музыку. И у него сегодня, у Иман Бека, 7 номер нашего чарта лучших и любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7 место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и, конечно же, она, Tones and I, она же Тони Уотсон. Несмотря и несколько дней назад, она официально стала пятым наставником в новом сезоне шоу The Voice Australia 2026. Это случилось впервые в истории проекта, ведь раньше кресло всегда было только четыре. Организаторы назвали ее появление главным сюрпризом и крупнейшей переменой в истории проекта. Они пока держат точные правила в секрете. Эксперты предполагают, что певица создаст тайную пятую команду. Туда могут попасть участники, которым не повернулись остальные судьи. Австралийские зрители приняли новость с огромным восторгом. Многие рады, что в жюри стало больше местных талантов, а не только приглашенных звезд из других стран. Известно, что все четыре прошлых наставника остались на своих местах. Вместе с Tones and I в шоу участвуют Мелани Си, Ричард Маркс, Ронан Китин и Кейт Миллер-Хайтке. Ну а сама Тони Уотсон призналась, что раньше, когда была уличным музыкантом, всегда смотрела это шоу и сегодня безумно рада получить свое личное красное кресло с большой кнопкой. Вот такие вот новости. Итак, то самое звездное трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Tones and I и Ган-Ган-Ган от них. Шестой номер нашего чарта Центр FM ТОП-20 на этой неделе. У них минус три позиции. А бери на заметку и, конечно, голосуй на сайте centrfm.by. Повышай эти самые места.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы все ближе и ближе к лидеру. У нас позади еще одна пятерка суперхитов. Настраиваемся и готовимся встретить топ-5 нашего чарта лучше. Ну а перед этим, как и обычно, отмотаем немного назад время и будем вспоминать, кто же разместил сегодня в нашей звездной радиодосадке с 10 строчки по 6.
0: Номер 10.
1: Итак, здесь все просто. No Broke Boys, это Disco Lines, и у него 10 номер. Топ-10 распечатали именно эти этим суперхитом.
0: Номер 9.
1: Позиция номер 9 — это Offenbach и Miles Away от них.
0: Номер 8.
1: Dive into the Ocean. Буквально на прошлой неделе он пополнил копилку лучших из лучших. А на этой неделе прибавил сразу 4 пункта. В итоге Алок, Зиба и Portugal The Man удостоены 8-й позиции. Центр FM ТОП-20 плюс 4 пункта.
0: Номер 7.
1: Not you. Иман Бек, Софья Райс и Луиза Солнца. 7-я позиция.
0: Номер 6.
1: И вот они, очередные герои нашего чарта. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и австралийская суперстар Tones and I. Ган-ган-ган. Номер 6.
0: Претенденты.
1: Еще один претендент, еще один гость нашего чарта лучших. Суперхит под названием «I'm moving to the sun». Вот такое говорящее оно. Французский диджей-музыкант Хьюгель не так давно подарил нам эту музыкальную красоту. Обязательно зацениваем сейчас. В рамках претендента он прозвучит на протяжении 2 минут. Ну а дальше решение за тобой. Хочешь слушать его уже в рядах участников чарта Центр FM ТОП-20? Поддерживай лайком, заглядывай на Центр FM Бай и голосуй. Лайкай любимую музыку.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Оно продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. На площади государственного флага в Минске прошел 70-й выпуск «Суворовцев» со знаковым событием. Выпускников поздравил министр обороны Виктор Хренин. В этом году выпускается 74 человека, из которых четверо удостоены золотой медали. За 70 лет училище выпустило 15 тысяч юношей. Из них 85 человек дослужились до генеральских званий. В продолжение образовательной темы в этом году школу с золотой или серебряной медалью оканчивает 841 столичный выпускник. Аттестаты и медали лучшим учащимся вручат в торжественной обстановке на выпускных вечерах, которые начнутся в школах и гимназиях сегодня в 19 часов. В этом году школы и гимназии столицы оканчивают 13 240 учащихся 11 классов. А золотые медали получат более 700 выпускников, серебряные – 49. И сегодня стартовал прием документов на зачисление первоклашек в школы. В текущем году, в сентябре, за парты впервые сядут около 82 тысяч мальчиков и девочек. Белорусам может стать сложнее получить Шенген. Еврокомиссия планирует ужесточить визовую политику в отношении России и Беларуси. Новые критерии визовой безопасности введут уже осенью. В первую очередь меры коснутся граждан стран, откуда, по мнению ЕК, исходит угроза общественной безопасности. Собеседник агентства уточнил, что список может быть расширен. Новости компании. В «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. В завершении нагородничания милиция уничтожила более 3 тонн мака. В деревне Пацуи Свислочского района на приусадебном участке обнаружили целый гектар дикорастущего мака. Из-за необработанной земли вместо пшеницы вырос мак. Напомню, в Беларуси до 15 сентября проходит спецпрограмма «Мак». За выращивание запрещенных культур грозит штраф до 900 рублей. А если сбывать его, то грозит до 15 лет тюрьмы. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Но согласись же, что мало в мире таких потенциально заряженных хитов, как, например, этот. Быть может, поэтому Fatboy Slim до сих пор и колесит по всему миру с турами и с диджей-сетами. The Rolling Stones, Fatboy Slim, Satisfaction Skunk и в нашем чарте лучших и любимых сегодня плюс 2 пункта. В итоге 5 номер на радио 20-ки лучших и любимых послушали только что. Далее двигаемся и встречаем 4-ю строчку. Дуэт Дэвид Гетта и Дженнифер Лопес. 5 июня на платформе Netflix вышел новый фильм со звездой, а с Дженнифер Лопес «Служебный роман». Да, у нашей любимой советской классики появился неожиданный голливудский тезка. Кстати, картина сразу же заняла первое место в мировом топе просмотров. Она ознаменовала и триумфальное возвращение Дженнифера в жанр романтических комедий. Интересно, однако, что отзывы неоднозначны, очень неоднозначны. Пресса, например, хвалит юмор и отличный актерский состав. Критики при этом приняли фильм довольно прохладно. Они ругают картину за банальные штампы и слабый накал чувств. Вместе с тем, фильм однозначно рекомендован к просмотру. Тут уж действительно ирония судьбы. Стриминг зовет нас на «Служебный роман», но вместо Новосельцева и мымры гениального Эльдара Рязанова на экране блистают Брэд Голдстин и роскошная Джей Ло. Его совместка с Дэвидом Гетто «Save Me Tonight» на этой неделе прибавляет один пункт и в итоге 4-м номером оказывается. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Боб Синклар. 4 июня в Монако прошла, ну, наверное, самая роскошная вечеринка этого лета. Событие открыло легендарные гонки Гран-при Формулы-1 в Монако. Главным местом праздника стал огромный люксовый лайнер Explorer One. Ну а знаменитый диджей Боб Синклар возглавил музыкальную программу вечера. Он подарил гостям невероятный праздничный сет. Гости танцевали под открытым небом, прямо на палубе. Ну а главным сюрпризом ночи стало появление Наоми Кэмпбелл. Всемирно известная супермодель поднялась к диджейскому пульту. Она сама встала с вертушки и отыграла эксклюзивный сет. В итоге звездный дуэт Боба и Наоми вызвал только лишь восторг. Атмосфера на лайнере напоминала волшебное цирковое шоу. Вокруг гостей выступали жонглеры, танцоры, акробаты. На вечеринке заметили многих звезд мирового спорта. Там отдыхали знаменитые гонщики Мика Хакинен, Дэвин Кулхарт. А в самый разгар праздника ночное небо озарилось огнями. Организаторы запустили крупнейшее в истории Европы шоу дронов. Более 3000 светящихся аппаратов взлетели над гаванью. В итоге вечер стал незабываемым началом больших гоночных выходных. Такие вот новости, такие интересности для тебя удалось откопать. Ну а I Can't Wait от Боба Синклара сегодня в списке лучших и любимых центров FM ТОП-20, увы, потерял одну строчку и удостоился лишь бронзы чарта. У него третье место. Что ж, до второго, то это Алан Уокер, его Broken Strings. Серебро списка сегодня именно у этого музыканта. Давай послушаем, а там и обсудим.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Ну вот и Алан Уокер выступил у нас в Центр ФМ ТОП-20. Кстати, в конце марта секретное музыкальное убежище знаменитого диджея Алана Уокера, The Villa Walker, подверглось дерзкому ограблению. Злоумышленник проник в самое сердце творческой лаборатории артиста и вынес бесценные материалы, которые музыкант готовил годами. Уокер охотился за техникой, но самым болезненным ударом для Алана стала пропажа старых резервных ноутбуков и внешних жестких дисков. На этих носителях хранился золотой фонд музыканта, эксклюзивные демозаписи, неизданные треки, которые пока еще никто не слышал, наброски будущих мировых хитов. Стоит отметить, что норвежская полиция сработала как в кино. Полицейские быстро вышли на след преступника и заковали его в наручники. Однако праздновать полную победу рано. Часть оборудования удалось вернуть сразу, но самое важное, жесткие диски с музыкой все еще гуляют где-то в криминальном мире. Известно, что сам Алан Уокер и его команда сейчас делают все возможное, чтобы найти оставшиеся носители до того, как секретные треки утекут в сеть. Фанаты же по всему миру замерли в ожидании и надеются, что уникальный материал все-таки не будет утерян навсегда. Вот такие новости. Broken Strings Алана Уокера на этой неделе прибавляет сразу две позиции и в итоге оказывается на второй строчке Центра FM ТОП-20. Серебро списка лучших любимых у Алана.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Продолжается Центр ФМ ТОП-20, парад самых ярких, любимых и топовых хитов недели по твоему мнению и по версии Центра ФМ. Мы двигаемся дальше, буквально на расстоянии вытянутой руки. У нас и лидер списка лучших и любимых буквально несколько минут разделяет нас до появления в эфире этого хита. Хита номер один пока же. Пока же давай-ка вспомним ТОП-5 списка лучших.
0: Номер 5.
1: Это Satisfaction Skunk, это Fatboy Slim и Rolling Stones. У них пятая позиция на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Save Me Tonight. Неподражаемая Джей Ло и Дэвид Гетта. У них номер 4.
0: Номер 3.

0: Реклама.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и пришло время кульминации. Главный момент, чарт Центра FM ТОП-20 наступает. Нам пора встретить, наградить и, конечно, послушать лучшего из лучших. Несколько секунд, и узнаем, кто сегодня возглавляет радио двадцатку. Итак, на этой неделе лучший у нас вновь становится Baby Rexha. На этой неделе выходит ее новый визуальный альбом Dirty Blonde. Это событие, несомненно, открывает абсолютно новую главу в карьере Биби. Это первый альбом звезды в качестве независимого артиста. Ранее она со скандалом покинула крупнейший в мире лейбл Warner Records. По сообщениям инсайдеров, их отношения зашли в тупик. Певица была сильно расстроена тем, как лейбл продвигал ее карьеру, и в итоге стороны решили разойтись. Теперь Биби сама полностью контролирует свое творчество и сотрудничает с компанией Empire. Возвращаясь к новому альбому, стоит отметить, что на физических носителях, виниле и CD в качестве бонус-трека выйдет прекрасная песня I Don't Need Anything. Это оригинальная сольная танцевальная версия ее старого мега-хита Me, Myself and I, который она когда-то выпустила с рэпером G-Eazy. Каждый из 13 треков на пластинке будет сопровождаться собственным музыкальным видео. Ну и, как мы знаем, Биби Рекса уже выпустила несколько громких синглов из альбома, среди которых совсем свежий трек Sad Girl, записанный с Дэвидом Гетто. Ну и, конечно, лидер нашего чарта New Religion с Faceless. Да, сегодня он вновь возглавляет Центр FM ТОП-20, что, несомненно, здорово. Он наш чемпион, он номер один. New Religion встречает этот хит буквально через несколько мгновений. Перед этим лишь напомню, что это Центр FM ТОП-20, в котором мы встречаемся абсолютно каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире на Центр FM. Мы слушаемся по субботам, по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит-хит недели и, естественно, радуемся этому событию. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, я желаю тебе ярких и ни в коем случае не скучных выходных. Под музыку Центр FM мы двигаемся дальше. Ну и прямо сейчас в нашем списке лучших из лучших Центр FM ТОП-20 номер один. Baby Rexha, Faceless и New Religion от них. Лови!
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: ТОП-20. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением, ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
4: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно, гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20, местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нескучного вечера пятницы. Тебе с удовольствием желаю. 10 минут восьмого в стране. Буквально 10 минут назад и завершилась наша радио-двадцаточка лучших и любимых Центр ФМ ТОП-20. Сейчас у нас есть 7 дней для того, чтобы составить новый топ, обновленный. И уже через неделю в пятницу в 5 вечера поймать его обновленный в эфире Центр ФМ, в прямом эфире. Так что участвуй в голосовании, действуй, заходи и голосуй за любимые песни. Не времени напомнить и пригласить тебя. Ну а мы далее двигаться будем вместе с Shadows от Джон Саммит. С нами здесь поистине летний Bingo Players и Give Me Some Time от них. И, наконец, My Body от Ives V готовлю. Немного олдскула, обновленного. Это все впереди. Встречай и слушай.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Прекрасный творческий тандем BT и Arty у нас в эфире. Must Be The Love называется этот хит. Потихонечку начинаем разминаться перед нашими вечерними радиошоу, посвященными танцевальной музыке. В 10 вечера все начнется, естественно, здесь, на Центр FM. Только что вот как раз-то танцевальный хит от Arty. Дальше, после новостей, через 2 минуты здесь Chapter Verse и хит Night Pulse от них. Будем слушать Bullet от Diplo. Это, конечно, Sunshine от Camel Fat. Много крутой, классной музыки. Продолжение вечера пятницы на Центр FM.
1: Новости.
2: Из фонда президента выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей на восстановление Успенского собора в Жировищах и костела Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Речь идет о сохранении ключевых памятников религиозного и культурного наследия страны. В Жировищах уже началась реставрация иконостаса 17 века. Часть работ планируют продолжить в текущем году. В Буцлаве средства направят на проектирование и укрепление конструкции храма. Следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП на шахте «Беларусь-Калия», где погиб рабочий. Еще двое, в числе которых практикант из колледжа, пострадали и отправлены в больницу. По предварительным данным, на глубине более 600 метров при возведении солебетонной конструкции произошло ее разрушение. Полученные травмы для 50-летнего мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Причины и условия происшествия выясняются. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибшего. В Гомельском государственном химико-технологическом колледже с этого года начнут готовить нефтяников. Здесь открывают специальность эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений. Ранее подготовка таких специалистов в белорусских колледжах не велась. Обучение будет проходить по дуальной системе. Теорию учащиеся освоят в аудиториях, а практические навыки получат непосредственно на производстве. Основной площадкой станет Белоруснефть. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, в Беларуси почти 2 миллиона 400 тысяч машин ездит без техосмотра. По данным Белтехосмотра, на 1 июня из 4,5 миллионов зарегистрированных в стране транспортных средств действующие разрешения на допуски участия к движению имеют лишь 2 миллиона 126,5 тысяч. Таким образом, 53% автопарка, примерно половина машин, либо не прошли техосмотр, либо просрочили его. За такое нарушение, напомню, грозит штраф до 135 рублей. Выявляют нарушителей не только инспекторы, но и дорожные камеры. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: для тебя сейчас в качестве аперитива перед нашими вечерними радиошоу. Ну, буквально через 10 минут все откроется, откроет свои двери наша танцевальная пятница на Центр ФМ. Я напомню, что сегодня ровно в 10 часов вечера нас приглашает Afrojack, свое радиошоу, посвященное танцевальной музыке. Спустя час, в 11 вечера, Никки Ромеро сыграет для нас свой диджей-сет. Ровненько в полночь нас ждет приятная встреча с диджеем по имени Rehab, а именно его киберпанк-шоу. Но, кроме того, напомню, что в 9 часов вечера, в 21.00, я с удовольствием приглашаю тебя в наше лайв-шоу Drive Mix. Ну и через 10 минут тебя ждет центральная станция с Кириллом Таргонским. Все самое интересное, естественно, впереди. Пятница, вечер, а как иначе? Надо, чтобы было весело. Это Центр ФМ. Оставайся и слушай лучшее.
1: Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно, гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20, местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 78-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все, 18+, погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Крис Авангард, Хэскел, Dirty South, Above and Beyond, Ники Ромеро, Мэддикс, Хардвелл и Майк Джей, Эдди, Тоники, Винтаж Калча, наш постоянный блок ID, бокс со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Баскар и Моджо с треком D.

pull up

в сети, чтобы быть в курсе событий. Все подробности и лайнап объявим на следующей неделе. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей у Дворца спорта. Приходите и берите с собой друзей. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. И это центральная станция. В трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мисс Моники, Николас Тавода вместе с Франко Биэй, Гоус, Майк Кэндис, Бэкрумс, Медуза и Рэнни, Сайленс. А прямо сейчас Криби Королева, Annihilation.

0: танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере «By» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит «Медуза» и «Ренни» с треком «Silence». Центральная станция.
1: Это «Центр FM».
0: Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centrfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Above and Beyond, Jonas Blue, наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID Box, а кто будет в нем, мы узнаем совсем скоро. После него Eddie Tonic, Vintage Culture и Kaizo. Together we are free. А прямо сейчас Dirty South с Lost to be Found.

Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция.

Рокки. Далее Maddix, Acid for Breakfast, Oli James, Kick Bass, Hardwell и Mac J с ремейком Countdown образца 2026 IOA Baseline Soldiers. А прямо сейчас Ники Ромеро, Freak. Делайте громче и наслаждайтесь.

acid for breakfast. And on the seventh day, God did not rest.

0: Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
2: Завтра без осадков будет в Гомеле, в остальных регионах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, вероятно гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. В Минске завтра плюс 18-20, местами по городу ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно гроза.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
7: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
8: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

0: Драйв-микс. Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее Jacked Radio с Afrojack. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
3: Слушай онлайн. Центр FM.by. Танцевальное радио.
4: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
6: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Afrojack.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Мои примеры разумно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максвайном.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода

0: Jacked Radio. With Afrojack.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
2: The key is to keep going. Keep progressing.
3: Keep moving.

0: Jacked Radio.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Afrojack. И это Jack Radio. Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Вы слушали Jack Radio с Afrojack.

0: Далее. Ники Ромеро. Протокол радио. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся. С Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максфлайном.
1: Новый трек.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол Радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Let's do this.

0: You're in the mix with Nicky Romero on Protocol Radio.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Николай.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: This is Protocol Radio by Ники Ромеро.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

this now. Wake up your soul, reborn and transform.

0: Radio's come to an end.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Вы слушали Ники Ромеро «Протокол Радио». Категория 16+.
2: Реклама.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: далее «Сайберпанк» с «Рехэб» на центре.
1: Категория 16+.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
3: It's all around the world.
2: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
0: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэп» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.

слушайте Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Cyberpunk Radio.
1: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370 520 920 70 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».